0: на радио «Пурга».
1: На Чукотке полдень, а на радио «Пурга» время новостей. Сегодня воскресенье, 23 августа. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Пивеке прошли ежегодные куваевские чтения. В этом году местом проведения стала гостиная Чаунского краеведческого музея. В уютной обстановке состоялось чтение писем Олега Куваева и его жены Светланы Гринь. Лотерея с подарками от работников музея. Также гостей накормили геологической гречкой с тушенкой. Кроме того, на чтениях подвели итоги первого в Пивеке литературного конкурса «Созвездие», который организовала газета «Полярная звезда». Его участниками стали 15 авторов из разных уголков России. Награды вручил главный редактор издания Станислав Нагадкин.
2: Победителями в первом нашем литературном конкурсе стали Максим Ющенко из Донецка, Василий Авченко из Владивостока и Наталья Дзе из Санкт-Петербурга. Она стала лауреатом первой степени. Примечательно, что Максим Ющенко еще получил и две спецнаграды от наших партнеров Полиметалл и Чаунского краеведческого музея. Каждый делал свой спецприз, и Максим Ющенко получил их оба. Те, кто присутствовал на куваевских чтениях, а это, к сожалению, только вот наша Кира Лазарева, которая победила в своей номинации, мы ей вручили подарок на месте, остальным будем высылать посылками, либо попросим кого-то передать. Считаю, что получилось здорово для первого раза, очень масштабно, и надеемся, что следующий год будет еще масштабнее.
1: Напомню, прием заявок на первый конкурс «Созвездие» газета «Полярная звезда» объявила в июне. Работы участников были посвящены Арктике и путешествиям. В дальнейшем литературное состязание планируют сделать регулярным. 10 пострадавших при атаке украинских беспилотников в Севастополе госпитализированы, в том числе ребенок. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Всего за день над регионами России сбили 250 украинских дронов. По меньшей мере 7 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло в зоне Большого Токио сегодня ночью. В основном люди получили ушибы, сообщила пожарная служба, выполняющая в Японии функции скорой помощи. Сильные подземные толчки продолжались около 20 секунд. В Токио раскачивалась мебель, падала посуда, повсеместно заработала система оповещения. Нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано. И в завершении выпуска российские волейболистки вышли в финал отбора на молодежный чемпионат Европы. В матче 1/2 финала женская сборная России по волейболу победила команду Румынии. Турнир проходит в боснийском Мостаре. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу нашей команды. В финале россиянки уже сегодня сыграют со сборной Беларуси. И на этом пока все. До встречи в эфире.
3: Радио

0: Только что Ваня Дмитриенко открыл новый музыкальный час композиции «Шелк». Далее подхватывает эстафету музыкальную Нюша с треком «Непогода». И буквально в начале этой недели прогнозы пугали нас тем, что на выходных ожидается как раз та самая непогода, ветер, дожди, холодно, ничего подобного. Чукотская погода нам всем с вами сделала приятный сюрприз. Практически безветренная, солнечная, классная погода. Что вчера, что сегодня. Надеюсь, вы успеваете насладиться этими моментами, съездить в тундру и просто погулять, зарядиться витамином D. Ну а чтобы зарядиться зарядом позитивной энергии, делайте ваши приемники погромче.
1: Радио Пурга.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1920 год. В России время великих перемен.
4: Так, вы польская делегация?
5: Да-да, то мы пан комиссар.
4: А, это вас недавно арестовали, что ли?
5: Да, мы все признаем и больше так не будем. Готовы искупить трудом.
4: Что вы признаете?
5: А с нами поговорил добрый следователь, и мы вспомнили, что работали на польскую разведку и на разведку Англии, и еще...
4: Да ладно, ребят, ладно. Понимаете, ошибка вышла.
5: А пан Бржильский даже на две разведки работал, правда, пан, да?
4: Да-да, на что? На четыре разведки.
2: Все хорошо, что хорошо кончается. 23 августа 1920 года Реввоенсовет СССР извинился перед польской мирной делегацией за объявление ее членов шпионами.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

певица Cher с песней All or Nothing. Ну а далее у нас группа «Премьер-министр», их трек «Девочка с севера». Ну а я обращаюсь ко всем девочкам с севера, мальчикам с севера, всем-всем-всем отсюда Чукотки, с классного северного региона. Наслаждайтесь погодой, наслаждайтесь последними летними деньками, потому что 23 августа на календаре уже буквально через недельку будет осень. Ну ладно, недельку и один день, все-таки 31 день в календаре в августе. Так что, друзья, успевайте насладиться выходными, в том числе в воскресенье сегодня.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом десерта «Молочный ломтик без выпечки». Что нам для него понадобится? Шоколадное печенье, 400 граммов 25% сметаны, 100 граммов сгущенки, молоко для пропитки, 2 плитки молочного шоколада и столовая ложка растительного масла. Как готовим? Смешиваем сметану со сгущенкой до однородного крема. Выкладываем в форму слой печенья, слегка пропитываем молоком, покрываем сметанным кремом, повторяем слои, завершая кремом. Убираем в холодильник на 2 часа для пропитки. Шоколад растопим на водяной бане, добавляем масло и перемешиваем до однородности. Заливаем десерт глазурью и снова охлаждаем до застывания. Вот и все. Наш ленивый молочный ломтик готов. Можно пробовать. Дети точно оценят. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели.

Ну а если вы проснулись сегодня около 12 часов дня, то ничего это не значит. Все равно до обеда осталось буквально полчасика. Организм привык кушать по расписанию. И если вы не знаете, что же такое сегодня приготовить, то календарь праздника все сделал за вас. День жареной картошки отмечается сегодня, 23 августа. Я не знаю, это какое-то невероятное блюдо. Кто не любит жареную картошечку, если еще и с лучком, а если еще и с грибами, которые вы в прошлую субботу набрали в тундре. А я знаю, что они там были, потому что сторис вчерашнего дня завалены были ягодами и грибами. Поэтому меню на сегодняшний обед, а может быть ужин, я думаю, точно определено. Жареная картошечка. Заодно и отпразднуйте.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: А чтобы не чувствовать себя одиноким, всегда можно настроиться на волны живого радио Чукотки, радио Пурга. И здесь с вами ближайшие 5 часов буду я, зовут меня Иван Семиклетов. Всем отличного настроения, классных выходных, ну и, конечно же, много классной музыки, интересных программ и рубрик ни в коем случае не пропустите.
1: Радио Пурга.

Артем Качер, Ани Лорак с треком «Материк». Но материк никогда не помнет кайфа побывать в тундре в конце лета, когда огромное количество игров, когда они буквально смотрят на тебя из-под каждой травинки словами «Срежь меня, забери с собой, пожарь картошку вместе со мной». Там-то надо ехать в лес, искать их долго, где-то там под травой ковыряться за деревьями. А здесь все буквально как на ладони, параллельно ягоды набрать можно. Вот есть такое на материке? Конечно же нет, зато у нас этого полно.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

цыган. Магический танец любви танцует седой Дон Жуан. Но в юной девичьей груди и в сердце прожженных матрон

И смерть расстегнет свой корсаж, откинет с лица капюшон. И он позабудет других и будет навеки влюблен.

Иван Кай. И вы могли подумать, что я сейчас говорю про свое состояние. Хотя да, на самом деле классное, кайфовое состояние. Но нет, это имя исполнителя, которое мы с вами послушали только что. Иван Кай, строком катится любовь. Ну а мы катимся дальше по нашему эфиру и натыкаемся на группу «Моя Мишель» и трек «На малиновой луне».

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на Радио Бурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина-Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Подчас модные тренды вызывают у нас сплошное недоумение. Можно ли найти им применение вне подиума? Можно ли в обычной жизни носить меховые шлепанцы, прозрачные юбки поверх мини-шортов и смешные плюшевые куртки? Как же здорово, что в этом сезоне дизайнеры обратили внимание на весьма практичный трикотаж. Теплые и уютные обновки придутся в наших погодных условиях весьма кстати. Одно из самых актуальных сочетаний – грубая шерсть и кружево. К легкой кружевной юбке достаточно подобрать шерстяной свитер, кроссовки и теплое пальто оверсайз. И непогода станет раздражать гораздо меньше. А еще среди осенне-зимних трендов был замечен комбинезон из тонкого трикотажа. Добавляем к нему футболку в полоску, шейный платок и комфортную обувь. Или же сыграем наоборот. Наденем под легкий шелковый комбинезон трикотажную водолазку. К российской погоде этот образ довольно легко приспосабливается. Удобные ботинки до щиколотки и опять же длинные.

0: Общепринятым можно считать тот факт, что логика лучше развита у мужчин. Но вот австрийские ученые добавили в эту бочку меда свою ложечку дегтя. Оказывается, мозг сильного пола снабжается кровью на 12% хуже, а значит, изнашивается быстрее. Как следствие, старушки соображают лучше старичков.
1: Территория женщин.

Андрея Губина мы с вами послушали на волнах Живого Радио. А что касается календаря праздников, то сегодня один из неофициальных праздников, который называется День Пари как ветер. И, к сожалению, ветер сейчас немножечко усилился. Глядя на Нодерский лиман, видно, как начинают собираться барашки на волнах. Поэтому обязательно ветровочку с капюшоном. Если хотите сегодня парить как ветер на улице, то делайте это с комфортом.

0: Гость из будущего, Ева Польна, он чужой. Союз у нас далее, мимо нас пройдет. Так называется эта песня, которая прозвучит на волнах радио Пургай. В завершении часа The Rolling Stones обязательно успеем послушать трек Message Up и Филатов как раз их движ. Вот на движе и нужно сегодня проводить этот день, не забывая при этом, что завтра понедельник и новая рабочая неделя уже совсем скоро начнется.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Друзья, действительно, жить классно, ведь столько возможностей и интересных моментов, которые могут с вами случиться. Вы можете влюбиться в кого-то, вы можете увидеть что-нибудь интересное, путешествовать туда, где вы еще никогда не были, и услышать ту песню, которую еще никогда не слышали, например, здесь, на волнах Радио Пурга. Всем добрый день, у микрофона Иван Семиклетов. Классно вам выходных, ну и вообще, в принципе, пусть вам тоже всем нравится жить.
1: Собираем морожку понемножку. Радио Пурга.

0: Ой!
1: А знаете ли вы?
2: Мозг человека активно работает независимо от того, выполняет ли он физическую или умственную работу. Однако утомление, связанное с умственной деятельностью, чаще всего связано не столько с самим процессом мышления, сколько с эмоциональным состоянием человека. Стресс, тревога и другие сильные эмоции могут значительно увеличить уровень усталости и истощения. Когда мы находимся под эмоциональным давлением, наш мозг требует больше ресурсов для обработки этих эмоций, что приводит к чувству усталости. Поэтому важно уделять внимание не только умственной нагрузке, но и эмоциональному состоянию, чтобы поддержать продуктивность и общее благополучие.
1: Теперь буду знать. 25 лет в эфире.

чем я люблю музыку, так это то, что там можно совместить несовместимое. Например, название песни «Rocking Son of Chinggis Khan» от группы «Chinggis Khan». Также далее у нас «Колдун Дмитрий» с песней «Дай мне силу». Добро в этом часе. Манескин, Айова, Звери, Гарик Сукачев и много-много других исполнителей. Также у микрофона с вами по-прежнему. Я зовут меня Иван Семиклетов.

Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами отправляемся туда, где Волга разливается так широко, что дух захватывает. В город, о котором можно говорить только с приставкой «самый». Итак, Самара.
0: Погружаемся в историю.
1: 1586 год. На высоком берегу вырастает сторожевая крепость. Пройдут века, и она превратится в город-миллионник, куда в годы Великой Отечественной эвакуировали правительство, Большой театр и даже Мосфильм.
0: Открываем новый горизонт.
1: А теперь коллекция самарских рекордов. Готовы? Здесь находится самый высокий в Европе железнодорожный вокзал. На 12-м этаже смотровая площадка. И город лежит перед вами, как на ладони.
0: Следующая точка назначения.
1: Здесь самая большая площадь Европы, имени Куйбышева. На ней спокойно умещается 10 футбольных полей. А еще самая длинная Волжская набережная. Целых 5 километров песчаных пляжей, парков и арт-объектов.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Едете с детьми? Записывайте. Аквапарк «Виктория». Тропики среди зимы. А еще зоопарк с мастер-классами. И, конечно, музей «Самара космическая». Его видно издалека, потому что над зданием возвышается настоящая ракета «Союз». Космическая еда в тюбиках – гарантированный сувенир, от которого дети будут в восторге.
0: Новый этап.
1: А для взрослых путешественников совсем другая история. Спуститесь под землю на 37 метров в легендарный бункер Сталина. Его построили в 1942 году, а рассекретили только в 90-м. Полвека жители Самары даже не подозревали, что ходят над одним из самых глубоких военных бункеров страны.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Хотите природу? Жигулевские горы. Заповедник Самарская Лука, святой источник Каменная Чаша. А хотите старины? Тогда Богатырская Слобода. Ладьи, кони, стрельба из лука. А в середине лета знаменитый Грушинский фестиваль. Гитары, костры, песни до рассвета.
0: Готовимся к полету.
1: Совет от программы. Если летите, тогда аэропорт Курумыч. От него аэроэкспресс прямо до вокзала. Планируете поездку на новогодние или летние каникулы? Жилье бронируйте заранее. Желающих много.
0: Напоследок.
1: Так что, дорогие друзья, собирайте рюкзаки, берите с собой любопытство и хорошее настроение. Самара уже ждет.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радио Волга. И тундра расцветает под музыку. Радио Волга.

0: Сегодня, друзья, Международный день хэштегов. И ведь, по сути, хэштег — это такой небольшой ярлык на то, что ты... Конечно, часто мы их используем в интернете и в соцсетях, чтобы был быстрый поиск, например, по тем самым хэштегам, но кто-то иногда использует их и в обычной личной жизни. И вот если бы вам, например, нужно было бы поставить хэштеги сегодняшнему дню, какие они будут, интересно. Надеюсь, позитивные. Можете ваши варианты прислать нам на номер Telegram 924-789-2222.
1: Бьется сердце

Летим за моря, да, обязательно нужно летать за моря, за горы, за пустыни и потом возвращаться обратно и рассказывать всем, как там было. Я, конечно же, про путешествия. Это нужно, это важно и неважно, куда путешествовать. Даже в соседний город, поселок, да просто 300 метров от города куда-нибудь выехать и, может быть, переночевать с палаткой. Это тоже путешествие, это тоже классно. Ну, а может быть, вообще рвануть на Луну. Собственно, туда мы сейчас и рванем. Так называется следующий трек от Манго Бустан.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотский чай стал официальным торговым знаком. Права на этот бренд в Роспатенте оформила предпринимательница Ксения Жукова. В разговоре с коллегами из информагентства «Чукотка» она объяснила, что регистрация необходима для безопасности продукции и защиты от недобросовестных производителей. Тем более, что производство растет, а география продаж расширяется на другие регионы. Основной товар, который бренд производит уже не один год, это чай из Кипрея. Около года назад к нему прибавился холодный напиток в банках. Сейчас, по словам Ксении Жуковой, линейка стала больше сразу на 6 видов чая.
2: На основе нашего же чая делаем сборы. Дополнительно начали собирать морожку, например, для арктического сбора. Это очень красивые упаковки, которые знакомят вообще с тем, что есть на Чукотке, какие природные явления. Плюс очень детально была проработана упаковка в том плане, что мы взяли фотографии наших фотографов чукотских и поместили их на обложке чая. Это, например, Борис Зенин, Тимур Ахметов, мое фото есть, с острова Врангеля, например, фотографа. И, соответственно, каждый чай, он под определенное состояние. Для спокойствия, для бодрости, для энергии. Под свое состояние можно подобрать себе сбор. И фотографии, визуал и состав, все это вместе продумано, проработано.
1: Напомню, что Ксения Жукова – основательница бренда «Кулик». Под этой маркой производится одежда, аксессуары, украшения для дома и многое другое. Иногда ассортимент пополняется леденцами и чайными бомбочками, которые заливают кипятком и получают готовый напиток. На Камчатке около сотни туристов застряли в районе вулкана Толбачик из-за размытой непогодой дороги. Там образовались глубокие промоины, проезд транспорта невозможен. Местное правительство и спасатели говорят, что из-за погоды эвакуация с воздуха тоже невозможна, поэтому люди пешком направляются к площадке «Мертвый лес», откуда их вывезут вертолетами, а затем автобусами в Петропавловск-Камчатский. Сейчас этому плану следует 79 туристов, которые идут организованной группой. Еще 15 человек добрались до площадки и ожидают отправки. В России продлили правила платных образовательных услуг до 2030 года. Это следует из недавно опубликованного постановления правительства. Действие документов продлили без изменений. Правила были утверждены в 2020 году на 6 лет. Теперь принято решение об их сохранении. В них прописаны права и обязанности заказчика и исполнителя, порядок заключения договоров о платном образовании и определение его стоимости и так далее. И в завершении выпуска. Полиция американского штата Миннесота подавила коровий мятеж. Как уточняется в заявлении местного офиса шерифа, поводом для вызова стала жалоба на нескольких коров, которые решили, что трава по ту сторону забора действительно зеленее. Для поимки беглецов был задействован патрульный автомобиль. Включив сирену, страж порядка направил животных в сторону их места содержания, сумев, цитата, «собрать стадо воедино и вернуть туда, где им положено быть». Правоохранители уточнили, что не выписывали ордеров на арест. Штрафы, судя по всему, тоже не потребовались. Дело закрыто, а стадо восстановлено. И на этом пока все. До встречи в эфире!

0: И это был Хабиб и его песня «Мотыльки». На волнах радио Пурга открыла новый музыкальный час. Григорий Лепс у нас далее. Я поднимаю руки. Пинк в этом часе. Рики Мартин, Омега, Нилетто и множество других замечательных исполнителей. Я напоминаю, что лето заканчивается, к сожалению, 23 августа. Сегодня на календаре воскресенье. Завтра рабочая неделя начинается. Ну а там буквально отработать ее и все. Будем с вами встречать осень. Но, как мы знаем, времена года цикличные, там и до Нового года времени останется уже немножечко, а после Нового года так вообще мы ждем весну и снова лето. Но главное, неважно какой это день недели, неважно какое это время года, главное получать удовольствие от всего, что происходит вокруг.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как помыть расческу? Возьмите расческу с собой в душ. Вспеньте шампунь на волосах и аккуратно расчешите их. Волосы сами станут четкой и вымоют всю грязь с зубцов расчески.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Реклама на Радио Бурда. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина-Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Не лето с треком «Счастливые» только что. Ну, а мне кажется, никогда нельзя запрещать себе быть счастливым. Иначе зачем это все? Жизнь у нас одна, и лучше прожить ее в счастье. Да, бесконечно счастливым нельзя быть. Бывает место для грусти иногда. Чего-то не хватает. Но в любом случае, если шанс вам подкидывает, жизнь подкидывает вам шанс быть счастливыми, не отказывайтесь от него, а берите и просите еще чуть-чуть сверху.
1: 25 лет в эфире.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Время на часах 15:45. Уже время перевалило и за полдень, и уже обеденный перерыв потихонечку завершился. И время близится к вечеру. Ну и, конечно, вечер, воскресенье лучше всего, как мне кажется, посвятить подготовке к новой рабочей неделе. А может быть и сбор чемоданов, уже завтра самолет. Кто-то, возможно, полетит в командировку домой или в отпуск. Тоже лучше не откладывать все на последний момент. Ну а сборы, конечно же, лучше делать под музыку. А классная музыка здесь, на волнах радио «Пурга».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

А если вы забыли, кто ответственный сегодня за выпуск новостей, Полина была сегодня в 12, 15.00 и 18.00 присоединиться, чтобы рассказать все самое важное. Ну а далее у нас группа «Дискотека Авария», и они напоминают о том, кто сидит сегодня в линейном эфире. Иван Семиклетов, трек «Фантазер» прямо сейчас.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1799 год. На въезде в Петербург работает пропускной пункт.
4: Так, зачем приехали?
3: Ну, это, осмотреть достопримечательности.
4: Ну что ж, багаж мы ваш проверили, вещички изучили.
3: Ну так что, могу проехать?
4: Почти.
3: Ну что значит почти? Я хочу в
4: Петербург. А перед въездом, пожалуйте к нашему поликмахтеру, пожалуйста.
3: А, вы о чем это?
4: К цирульнику, говорю, идите.
3: А, нет, не хочу.
4: А ничего страшного, гостю северной столицы не отрезали. Просто с 23 августа 1799 года в Петербурге было запрещено носить бакенбарды. Их-то незадачливому туристу благополучно и убрали.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

старый приятель с треком «Московская любовь». Далее мы также продолжим слушать песни о любви, потому что любовь, ну, это, наверное, самая главная муза всех артистов, потому что вот сколько любви, мне кажется, никакой другой составляющей никто не писал песен. И вот Женя Трофимов и группа «Комната культуры» очень любят об этом писать. Ну, потому что приятное чувство, любовь. Иногда, конечно, грустное, но чаще всего приятное.

0: 16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101 и 6 FM.
1: Четверть века с вами на одной волне.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: В скором времени Ghost of Yotei получит обновление. Ремастер Oblivion вышел на Nintendo Switch 2. Меха Хамелеон разошлась тиражом более 20 миллионов копий. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Вот она, снежная, свершилась. И да, в слове с ударениями все в порядке. Просто Genshin Impact 12 сентября удостоился 7-го крупного обновления с целым регионом. Он, кстати, вдохновлен славянской культурой, даже на сказке есть отсылки. И это просто услада для глаз, и не только. Ведь даже музыкальное сопровождение дает понять, вы практически как дома. Лед, купола, медведи, приятные деревеньки с точно такими же приятными персонажами, да и вообще все здесь хорошо. А вместе с этим многочасовое продолжение основной сюжетной линии, головоломки, локации для исследования и прокачки, ну и персонажи. Их будет много. Для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Японская студия Nippon Software опубликовала анонсирующий трейлер своего нового экшен-платформера Gobble. Она повествует историю отважного героя, который стремится спасти свою семью и покарать любого, кто встанет у него на пути. В этом деле ему помогает верная птица Скитериэль, способная превращаться в боевую косу. Главной особенностью игрового процесса является способность птицы пожирать поверженных противников и обретать способности, которые пригодятся не только во время битв, но и при исследовании локаций, а также головоломках. В целом, выглядит здорово. Приятный глазу нарисованный мир игры, скорее всего, не отпустит геймеров до самого конца. Релиз состоится уже 23 сентября. Для игроков старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Лолита Милявская, она же просто Лолита, трек «На Титанике», который в свое время ворвался во все хит-парады. И Лолита та исполнительница, которая показывает, что возраст вообще не помеха. И с самых моментов ее появления на эстраде до сих пор собирает огромные стадионы. Валерий Сюткин у нас далее, «Light Jazz», их совместная работа «Ребят 70-й широты». Также в этом части мы услышим Алекс Уоррен и Танита Текрам.
1: Музыка.

0: Семидесятые широты. Семидесятые широты. Семидесятые широты.
1: Радио «Пурга».

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя и, тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носят абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из денима. А вот если ты носишь узкие скинни-джинсы, то они требуют другой пары. Такая модель будет хорошо смотреться с лакированными ботинками Челси. Ну а мешковатые джинсы в стиле рэперов лучше всего сочетать с объемными кроссовками.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ну а если уж и тонуть, то только в любви, в глазах любимого человека. Может быть, тонуть в деньгах или же в волнах эфира. Радио Бурга. Да, настраивайтесь 106 FM, 102.8 Анадырь, либо слушайте нас через умные колонки и интернет. Много классной музыки. Далее у нас группа «Градусы» и композиция «Режиссер».
1: Радио Бурга.

композиции «Зови», я жду вас всех в эфир к нам сюда, 17.04 на часах студийных, впереди много классной музыки, также узнаем, куда можно отправиться и что посмотреть в программе «Вместе далеко пойдем», ни в коем случае не пропустите, Нюша у нас далее, наедине, и если вы дома одни и хотите с кем-нибудь наедине остаться, то просто настройтесь на волны радио.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Наталья Подольская в алой помаде. Точнее, с алой помадой на волнах Живого Радио. Далее у нас Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nike Rogers. И все это в одном флаконе под названием Honey Boy. Так называется следующий трек.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк – Золотая бухта. С пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Но волна радио Пурга по-прежнему классная музыка. А далее у нас даже лайфхак небольшой. И совет, если вдруг вы заблудились где-нибудь в лесу, в тундре, в пустыне, дома, в рамках одной комнаты, не знаю, что делать, а кричать в первую очередь «Ау, ау, ау». Ляпис Трубецкой с такой песней прямо

«Пицца» и Леонид Агутин, совместная работа. Наплевать на всех, но тут, конечно же, спорная ситуация. Можно сказать, что да, нужно думать только о себе, в первую очередь о своем счастье и прочем-прочем. Но, с другой стороны, мы живем в социуме, и лучше, конечно же, друг другу помогать. Далее у нас Анна Асти с треком «Повело», ну а меня повело в сторону дома. Мой эфир на сегодня заканчивается. Напомню, что с вами был Иван Семиклетов. Всем отличного завершения выходного дня. Услышимся с вами завтра. Пока-пока.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за уходящую неделю. Учителей округа с 1 октября ждет увеличение окладов. Изменения коснутся работников нескольких категорий. Они подразумевают повышение окладов, введение стимулирующей надбавки за педагогическое мастерство, особые условия для участников программы «Земский учитель» и молодых педагогов. Чукотка готовится к досрочному голосованию на предстоящих выборах. Эта опция доступна для оленеводов, вахтовиков, сотрудников метеостанций и жителей некоторых поселений. Для них избирком организует около 50 специальных маршрутов. Начнется кампания 30 августа. В ПИВЕК доставили свежее ядерное топливо для ПАТЭС. Его изготовили на машиностроительном заводе в Электростали. Кассеты с горючим загрузят в реакторную установку номер один. Следующая операция, но уже на втором реакторе, запланирована на 2027 год. Семь образовательных учреждений Чукотки получат новые автобусы. 5 машин рассчитаны на перевозку до 12 человек, одна до 24, а другая вмещает в себя более 25 людей. Транспорт направят в Билибинский и Чукотский районы, муниципальные округа Эквикенот и Провидение. В Провиденской районной больнице завершен ремонт терапевтического отделения. В стационаре заменили напольное покрытие, обновили стены и установили новую раковину и смесители. В отдельных палатах смонтировали подвесные потолки, а стены обшили кафелем. В других зонах больницы ремонтные работы продолжаются. Чукотскую борьбу «Тейк-Эв» впервые представят на Восточном экономическом форуме. Демонстрационную программу организует Российский союз боевых искусств. В нее входит презентация, показательные выступления, мастер-классы, интерактив и фотосессии. Наш регион будут представлять братья Виктор и Иван Вулькан из «Провидения» для зрителей без возрастных ограничений. Завершен просветительский проект по созданию чукотской азбуки. Авторское издание подготовила педагог из Лорина Кира Кытгергена. Книга включает яркие иллюстрации, страницы для раскрашивания и QR-коды с аудиопроизношением слов. В День знаний каждый первоклассник округа получит такую азбуку в подарок. И в завершении выпуска гран-при и 6 призовых мест забрала делегация Чукотки на «Сокровищах Севера». 2 награды, в том числе главную, завоевал ансамбль «Урбил». Мастера Максим Ргира, Михаил Котгеркин и Галина Атой стали вторыми в своих номинациях. Экспозиция региона получила спецприз. И на этом на сегодня все. До встречи в эфире!

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Кто из нас не любит посмотреть фильм и похрустеть попкорном или чипсами? И это мы взрослые, а что уж говорить о детях. Но магазинные варианты чипсов не полезны, и мы, как родители, стараемся избегать чрезмерного потребления таких снеков. Но что, если приготовить чипсы самостоятельно и не переживать, что ваше чадо снова налопалось вредностей? А готовить будем картофельно-огуречные чипсы. Для них нам понадобится картофель и свежие огурцы в пропорциях примерно 1:1. Готовим картофельное пюре, добавляем в него кусочек сливочного масла. Огурцы натираем на крупной терке и отжимаем. Добавляем соль, перец и любимые специи. Все перемешиваем. Выкладываем смесь примерно по половине чайной ложки на пергамент. Накрываем еще одним листом пергамента и придавливаем дном стакана или кружки, чтобы сформировался тонкий кружочек. Ставим на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаем готовые чипсы, даем немного остыть, перекладываем в тарелку и наслаждаемся правильными снеками под любимые фильмы и мультики. Вот и все, друзья, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Уже раньше начинает темнеть, сегодня вторник.

Мамки с тачкой. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что жизнь рядом с домашними животными может защитить ребенка от пищевой аллергии? Исследования показали, дети, растущие рядом с домашними питомцами, реже сталкиваются с пищевой аллергией в первые годы жизни. При этом разные животные давали разные эффекты. Дети, растущие рядом с собаками, реже сталкивались с аллергическими реакциями на такие распространенные продукты, как яйца, молоко и орехи. Кошки, в свою очередь, снижали риск непереносимости яиц, пшеницы и сои. Такой специфический распределенный защитный эффект намекает на более тонкий механизм, связанный, вероятно, с микробным окружением, которое формируют животные. Сравнение же с семьями без животных лишь укрепило данный вывод. Присутствие кошек или собак создает более разнообразную микробиотную среду, которая, по всей видимости, помогает иммунной системе ребенка формировать более устойчивую реакцию на пищевые раздражители.
0: Территория фактов.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Классический блейзер – это та вещь, которая должна быть в вашем гардеробе и в 25, и в 35, и в 55 лет. Этот стильный жакет никогда не выйдет из моды, всегда будет оставаться универсальной вещью. Просто накиньте его на плечи, когда на улице подул ветер, и ваш образ будет превосходным. По сути, блейзер – это жакет, который существует сам по себе, а не продается в комплекте с брюками. Он добавляет строгости джинсам, и такое сочетание становится подходящим для офиса. Кстати, в деловой обстановке удачно будут смотреться не только классические синие и черные, но и светло-бежевые модели жакетов. Чтобы соблюсти дресс-код, выбирайте к ним брюки в тон. А еще блейзер прекрасно гармонирует с легким платьем, свободными брюками и мини-юбкой. Что касается кроя, то он не должен быть слишком свободным. Модели оверсайз удачно выглядят лишь на страницах глянца, а вот в жизни часто смотрится мешковато. Чаще всего платок красуется на нашей шее в прохладную погоду, но если задержаться у зеркала на пару минут, то способов украсить себя аксессуаром найдется гораздо больше. Приверженцам классики наверняка понравится идея сделать из платка красивый бант на шее, а вот любительницам декольтированных нарядов точно пригодится вариант ношения платка, как предлагает модный дом DKNY. Для этого сложите платок треугольником, чтобы один конец немного выступал из-под другого. Набрасываем его на плечи, концы скрещиваем сзади и завязываем их снова спереди на шее маленьким узлом. Задача выполнена. У вас появилось объемное шелковое ожерелье, и интрига откровенного наряда сохранена. Территория женщин.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скрыть?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

0: Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу.
1: На Чукотке 21 час.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: А знаете ли вы?
1: Синие акулы покусывают друг друга, тем самым показывая свой интерес. Это поведение не является агрессивным, скорее оно служит способом общения между особями. Укусы могут быть частью ухаживания или проявления интереса к другим сородичам. Синие акулы обладают острыми зубами и могут оставлять небольшие следы на коже собратьев, но это обычно не приводит к серьезным травмам.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как мгновенно разменять купюры на монеты? Подойдите к автомату со снеками. Купите любую мелочь, и аппарат автоматически выдаст вам сдачу мелкими монетами. А если в автомате есть функция отмены, просто нажмите ее после внесения денег, и вся сумма вернется к вам сплошной мелочью.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно, ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Продуктивность. Чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку, как минимум приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант во внутреннем кармане. Конечно, наука складывания карманного платка сродни завязыванию галстука. Не так-то просто сделать это легко и непринужденно. Начни с простого метода, который называют президентским. Кладем платок на ровную поверхность, складываем пополам, помещаем в карман. Ну а видимая часть корректируется в зависимости от глубины кармана.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

На юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатвааме хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в эфире программы «Вместе далеко пойдем», где каждый город становится сказкой, а каждая улица – страницей истории.
2: Следующая точка назначения.
1: Сегодня мы летим в Сибирь, но не за холодом, а за чудесами. Встречайте Тобольск. Город белокаменных стен, ангелов на крышах, сказочных коньков и настоящих царских тайн.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Начнем с небес. Ангелы Тобольска – не просто скульптуры, а целая игра-прогулка по городу. Находите QR-коды у крылатых стражей, сканируйте и узнавайте тайны. И город открывается как книга. Тайны, мифы, легенды. Дети бегут от ангела к ангелу, взрослые читают и удивляются, сколько всего спрятано в старом сибирском городе.
2: Следующая локация.
1: Дальше – тюремный замок. Да-да, тот самый, где сидели декабристы и политические узники. Но сегодня здесь не мрак, а музей с интерактивными экспозициями и даже квестом для подростков. Попробуйте сбежать из камеры 19 века или расшифруйте послание узника. История живая и очень увлекательная.
2: Следующий пункт.
1: А теперь для самых маленьких и для тех, кто в душе ими остался. Сквер имени Ершова. Уютный, зеленый, со сказочными статуями. Здесь оживают русские сказки. Вот скачет конек-горбунок. Там парит жар-птица. А рядом Иван-дурак с мешком приключений. Идеальное место для фото, игры и внезапной сказки на скамейке. Дети узнают героев, а взрослые вспомнят детство.
2: Погружаемся в историю.
1: И финал маршрута – тематический парк Тобол. Созданный для кино, он стал отдельной вселенной. Гуляйте по реконструированным улицам 17 века. Примерьте костюм стрельца или купчихи. Попадите на шоу с фокусниками и богатырями. Здесь даже воздух пахнет пряностями и порохом. Со вкусом истории.
2: Как добраться?
1: Добраться просто. Из Москвы 3 часа полетом. Оттуда комфортный автобус или такси. Час пути. И вы уже в Тобольске, под белокаменными стенами Кремля.
2: Напоследок.
1: Тобольск, где ангелы стоят на улицах, а сказки в скверах. Он не кричит о себе, но надолго остается в памяти. Он для тех, кто любит города-загадки.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Сегодня нам даже фартук не понадобится. Делюсь с вами идеальными сочетаниями продуктов для канапе. Когда хочется разнообразить праздничный стол или быстро приготовить закуски, например, для девичьих посиделок, канапе очень выручают. Готовятся быстро, а на столе выглядят нарядно и очень аппетитно. Итак, запоминайте. Дыня прекрасно сочетается с прошутто. Клубника с кусочками сыра с плесенью. Красная жирная малосольная рыбка со свежим огурцом. Помидорки черри, конечно же, с моцареллой. Копченая курица с ананасом, а груша с ветчиной. Ну а для любителей интересных сочетаний – кусочки манго с креветками или арбуз с сыром фета. Остается только нарезать и нанизать на шпажки и подавать. Не забывайте красиво сервировать. Используйте однотонные блюда, в идеале белые или, например, деревянные доски. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «анахронизм» вы наверняка слышали. А что же это такое анахронизм? Анахронизм – это появление в нашей жизни чего-то, что не соответствует своей эпохе. Это может быть как случайная ошибка, ну, например, в кино или литературном произведении, так и намеренный художественный прием. Некоторые анахронизмы действительно появляются случайно, как ошибки, когда в историческую эпоху проникают предметы, которых там быть не могло. Другие же создаются намеренно в искусстве и литературе, а также философии, где смещение времен становится одним из способов выразить новые идеи и подчеркнуть вечность некоторых тем. Иногда такие несовпадения вызывают смех, иногда восхищение, а порой даже меняют наше восприятие истории.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Выглядит дешево. Согласитесь, по отношению к вещам это звучит как приговор. Стилисты наперебой внушают нам, что в хороший гардероб нужно инвестировать деньги, не жалея, а майки и платья из сетевых масс-маркетов вообще не стоят нашего внимания. Возможно, доля истины в этом есть. Базовые вещи должны быть качественными и отшиты из добротной ткани, которая не отливает синтетикой. Но масса прочих элементов нашего гардероба может быть куплена за совсем небольшие деньги, и это будет разумно. Скажем, спортивная одежда вроде хлопковых штанов, толстовок и свитшотов. Если вы не занимаетесь спортом профессионально, к чему спускать на эти повседневные вещи кучу денег? Ведь их главное послание – удобство, а вовсе не роскошь. Практичная одежда, которая призвана защищать нас от дождя и ветра, вроде парки, дождевика или ветровки из той же оперы. Это вещи трудяги, и они вовсе не призваны демонстрировать наш достаток. А если вы носите в межсезонье так называемую чебурашковую шубу из искусственного меха, на ней тоже стоит сэкономить. Ведь такой мех сам по себе ирония, и он, конечно же, не претендует на то, чтобы выглядеть дорого. Вспомните, как часто вы произносите фразу «У меня просто нет выбора». Так вот, психологи, девушки, считают, что выбор всегда должен быть ограниченным, как в различных аспектах жизни, так и в магазине. Многие женщины, придя в магазин обуви, считают, что если им покажут 100 пар, то они обязательно найдут себе что-то подходящее. Но, как известно, поморочив голову несчастному продавцу, недовольный клиент частенько уходит восвояси. А бывает так, что приходишь в магазин, видишь 3 пары обуви и покупаешь одну из них. Почему так происходит? Потому что с разнообразием выбора наш мозг теряет ориентацию. В личной жизни, кстати, по мнению специалистов, действует тот же принцип. Есть над чем подумать. Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: знаете ли вы?
1: В Японии видеоигры занимают важное место в культуре и повседневной жизни людей. С ростом популярности многопользовательских платформ все больше людей начинают находить партнеров через них. Это создает уникальную возможность для общения и взаимодействия, позволяя людям познакомиться в непринужденной обстановке. Игры могут стать местом для совместного времяпровождения, где геймеры могут развивать свои отношения через совместные достижения или конкуренцию. В результате около 10% японских пар признались в том, что они познакомились с помощью видеоигр.
0: Теперь буду знать.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои.

от года и более 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта «Войска беспилотных систем» – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как найти нужное в мессенджере? Многие сохраняют важную информацию, отправляя ее себе в личные сообщения. Чтобы не рыться потом в тысячи переписок, сразу добавляйте ключевое слово. Например, к скану документа пишите слово «документы». Потом просто вбивайте его в поиск, и нужное найдется вмиг.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: белухи нам подпевают.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим. Я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Дарова «Радио Пурга». Привет, Чукотка! На связи эвенская певица Гялук, Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама, Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радиопурга согревает даже в зимние морозы. В Анадыре пурга вещает на частоте 102,8 FM.

0: Минутка здоровья.
1: Найден новый эффективный способ борьбы с диабетом. Исследователи из Университета Пенсильвании, США, разработали новый подход к клеточной терапии диабета, который может сделать лечение более безопасным и простым. Суть метода в создании защитного слоя вокруг донорских клеток, который скрывает их от иммунной системы пациента. Этот слой сделан из гидрогеля толщиной всего 20 микрон и назван биомиметрической блестящей оболочкой. Он имитирует естественную оболочку человеческой яйцеклетки, что позволяет организму не атаковать пересаженные клетки. При традиционной клеточной терапии диабета пациентам приходится постоянно принимать иммунодепрессанты, чтобы подавить отторжение донорских островковых клеток, вырабатывающих инсулин. Это приводит к серьезным побочным эффектам, включая повышенный риск инфекций и даже рака. Новая оболочка защищает клетки, но

0: при этом не мешает им выделять инсулин в кровь. В ходе экспериментов на мышах, больных диабетом, покрытые таким слоем клетки нормализовали уровень сахара в крови у пациентов уже через неделю. У большинства подопытных животных эффект сохранялся больше 100 дней без применения иммунодепрессантов. Для сравнения, стандартная терапия без подавления иммунитета работает не дольше одной недели. Разработка заняла 8 лет, поскольку ученым потребовалось создать сверхтонкое покрытие, которое не нарушало бы работу живых клеток. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как долго может сохраняться защитный эффект, а затем перейти к клиническим испытаниям. Авторы отмечают, что та же технология в перспективе может применяться не только при диабете, но и в иммунотерапии, регенеративной медицине и для лечения других хронических заболеваний.
1: Минутка здоровья.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурда.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы слышите слово «любовь» и чувствуете вкус клубники. Слово «война» и во рту становится горько, как полынь. А когда кто-то говорит «дом», вы ощущаете теплый хлеб с корицей. Для вас слова – это не звуки, это вкусы, запахи и даже текстуры на языке. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые чувствуют вкус слов. Речь о реальном неврологическом явлении – в форме лексической густотурной синестезии, при которой определенные слова или звуки вызывают автоматическое ощущение вкуса. Это не метафора, это их естественное восприятие. Мозг связывает речь с вкусовыми центрами так же, как другие связывают звуки с цветами. В Лондоне живет поэтесса, которая не может читать стихи вслух, если в них есть слово «пепел». Оно вызывает у нее вкус гари, и она начинает кашлять. Зато слово «рассвет» дает ей ощущение свежего персика. А в Монреале учительница избегает слова «ошибка» на уроках. Оно вызывает у нее вкус тухлого молока. Вместо этого она говорит «поправка», а это уже лимонный сорбет. «Дети не знают, что я лечу им душу вкусом», – улыбается она. И да, такие люди часто выбирают слова не по смыслу, а по вкусовой гармонии. «Спасибо, сладкий, как карамель». «Прости, кислый, но очищающий, как грейпфрут». А никогда сухой и горький, как кора. Конечно, бывают забавные и странные моменты. Кто-то не может смотреть новости, потому что слово «кризис» вызывает вкус ржавчины. Другой раз ребенок сказал маме, что ты вкусно говоришь. А один синестетик признался: «Я не читаю романы про войну. Мои вкусовые рецепторы просто не выдерживают». Ученые считают, что такая синестезия возникает из-за необычных связей между зонами мозга. Но сами носители говорят проще. Мир для нас не только слышится и видится, он еще и пробуется. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели чувствовать вкус слов или боитесь, что проблема окажется слишком горькой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Петербурга.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
2: Следующая локация.
1: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
2: Начинаем исследовать.
1: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, который, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
2: Готовимся к полету.
1: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
2: Напоследок.
1: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз – он работает везде.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Party. You have the right to party.
1: Ежедневная.
2: Как бы историческая программа.
1: Календурь.
3: Календурь.
4: Мы знаем, что опыт – сын ошибок трудных. Но иногда ошибок все-таки лучше не делать. Америка, 1906 год.
5: Алло, и это главный архитектор?
6: Да, слушаю.
5: Мы выполнили ваше указание. Здание мэрии снесено.
6: Что? Как? Да вы с ума посходили, я вам что писал?
5: Ну вот, снести нельзя, оставить...
6: Снести нельзя, оставить...

0: вы что, не поняли? Нельзя было сносить!
1: Вы знаете, я ничего не могу поделать! Вы запятую не там поставили! Я очень сожалею!
0: Запятую!
2: Именно после этого вопиющего события 24 августа 1906 года президент США Рузвельт издал указ, обязывающий все официальные распоряжения выполнять только после их орфографической проверки.
3: Ежедневная,
4: как бы историческая программа
3: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: На Чукотке 8 утра, а на радио «Пурга» время новостей. Сегодня понедельник, 24 августа. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Тульской области при атаке беспилотника погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, ЧП случилось в поселке Приханово. По предварительной информации, других пострадавших нет. А в Шебекине Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала девушка. Несовершеннолетняя получила осколочное ранение бедра, сообщили в оперштабе региона. Повреждения зафиксированы еще в 6 муниципалитетах. Только за день российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны и акватории Черного моря 269 украинских беспилотников. За сутки количество сбитых дронов составляет 1120. Авиация МЧС занимается тушением лесных пожаров в Сербии. Специалисты уже потушили основные очаги возгорания в заповеднике и в горной местности в районе города Кралево. В течение суток воздушное судно совершило 4 вылета, сброшено 168 тонн воды. Как добавили в пресс-службе ведомства, за 4 дня работы экипаж выполнил 19 вылетов. Ранее сообщалось, что в Сербии складывается сложная обстановка с природными пожарами. Местные власти обратились к Москве за помощью. Иран намерен вводить ограничения, налагать штрафы и даже конфисковывать суда, которые нарушили правила пересечения Ормузского пролива. Об этом заявило Иранское управление по контролю за судоходством в этом проливе. Там сообщили, что судовладельцам, которые проводят морские перевозки в Персидский залив или из него, следует ознакомиться со списком нарушителей, чтобы избежать возможных проблем. Отмечается, что суда, которые сотрудничают с другими, уже занесенными в список нарушителей, тоже будут добавлены в него. И в завершении выпуска. Российские пятиборцы спустя 7 лет выступят на чемпионате мира под флагом своей страны. Чемпионат по современному пятиборью, который стартовал вчера в Китае, станет для спортсменов из нашей страны первым стартом такого уровня после 7-летнего перерыва, на котором они будут выступать под флагом своей страны. В предыдущий раз российский триколор взмывал в небо на мировом первенстве в Будапеште в 2019 году. И на этом пока все. До встречи в эфире!

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

А вот почему у нее такое классное настроение? А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Отдельный кабинет для выдачи детских справок заработал в Анадыре. Как сообщили в окружной больнице, родителям юных пациентов теперь не нужно заранее записываться, чтобы получить необходимые медицинские документы. Справки и направления в поликлинике Анадыря оформляет фельдшер Максим Каунытов. Молодой специалист окончил Чукотский многопрофильный колледж и недавно приступил к работе. Новый кабинет появился накануне учебного года. В это время дети массово возвращаются с каникул, поэтому нагрузка на медучреждения традиционно увеличивается. В поликлинике ожидают, что новый порядок сократит время ожидания и сделает помощь доступнее. Прием проходит без предварительной записи. Информацию о графике работы можно получить в регистратуре. Гран-при и 6 призовых мест забрала делегация Чукотки на сокровищах Севера. Международная выставка-ярмарка прошла в Красноярске в воскресенье. Как рассказали в окружном департаменте культуры и туризма, главную награду гран-при завоевал ансамбль «Урвел». Его руководитель Ольга Филатова получила спецприз за преданность и верность традициям своего народа, а участница Зинаида Ухохонина заняла второе место в номинации «Исполнение традиционной песни». Ольга Филатова отметила, что номера подбирались не просто так, все они были связаны между собой.
2: Представили горловое пение «Урвищ», переводится как «эхо». Наш ансамбль так называется. Какой посыл в этом названии? Мы – эхо своих предков. Наши предки пели, горловили, танцевали без академического образования по вокалу, без музыкального образования, без окончания каких-то школ искусств. Потому что песня – это была жизнь для наших предков. Материал весь был с аудиофонда национального отдела. То есть это записи, аудиозаписи 50-х, 60-х годов бабушек, дедушек, и мы его воспроизвели. Поэтому было дано название «Урвиш эхо». Также был исполнен народно-сценический танец «Йоквакалты», в переводе с чукотского языка «Гагары». Также традиционный танец с «Танынавкой».
1: Кроме того, трое наших мастеров также заняли призовые места, став вторыми в своих номинациях. Это Максим Рыгира из Уэленской косторезной мастерской, анадырец Михаил Котгеркин и Галина Атой из Лорина. Звание завоевала экспозиция нашего округа. Эксперты признали ее одной из самых концептуальных, а делегация региона получила специальный приз. Мошенники освоили новую тактику обмана пользователей Telegram. Злоумышленники маскируются под специалистов техподдержки мессенджера и пытаются запугать людей вероятной блокировкой аккаунта. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Сначала аферисты уведомляют пользователя о якобы выявленной подозрительной активности профиля. Под предлогом предотвращения блокировки злоумышленники настойчиво предлагают человеку перейти по присланной ссылке, чтобы подтвердить учетную запись. И в завершении выпуска российская команда Team Spirit в рекордный третий раз выиграла чемпионат мира по Dota 2. Гранд-финал престижной киберспортивной серии The International состоялся в Шанхае. В решающем противостоянии команда одолела коллектив по Revision. Матч завершился со счетом 3-2. Этот триумф позволил Team Spirit вписать свое имя в историю турнира. Клуб стал первым в дисциплине, кому удалось трижды завоевать главный трофей. И на этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Яркие эмоции, захватывающие повороты и невероятные люди. Все это в нашем специальном репортаже на радио «Пурга».
1: Именно так врываемся к вам с репортажем прямо в 9:07. Почему так рано, объясним чуть попозже. Ну а сейчас узнаем все самое классное и интересное, что проходило последние дни здесь у нас на Чукотке, а в частности в окружном доме народного творчества. А все подробности нам расскажут Василиса Невзорова и Ирина Буракова. Доброе утро вам!
2: Доброе утро!
1: Ну, я знаю, вы с первого дня ходили на культурный полюс.
2: Мы ходили.
1: Узнавали, спрашивали, любопытствовали. И вот сейчас все подробности нам расскажете.
2: Да, хочу начать с того, что, опять-таки, Иван сказал, что был культурный полюс. Его организовала руководитель фонда ЗОВ Олеся Булгакова при поддержке гранта президентского фонда культурных инициатив. И мы с Ариной, там еще была и Полина, то есть всем нашим новостным составом посетили каждый из дней специально, чтобы перед отъездом в Москву провести еще один наш, к сожалению, последний репортаж. И мы, наверное, хотим сказать, что в восторге от фестиваля, от энергетики. Там были действительно крутые артисты, которые выложились на все 100. А как ты думаешь, Арин?
3: Да, вообще удивительно. Я вот каждый раз в шоке от того, что происходит на Чукотке. Просто дикие вещи тут делают. Привезли какие-то невероятные концерты. Привезли Эдит Пиаф, привезли рок на балалайке. Привезли еще нечто невероятное, что мы упомянем чуть позже. И вот добавляет не только атмосфера, а ты ходишь по этому фестивалю, и вот осознание, что край России самый, практически ее начало, вот самая дальняя точка. А здесь такое происходит. Очень классно.
1: Да, и при этом людей сколько было. Вот я был на первом дне на открытии, и ну, полное фойе у ДНТ было, и потом полный зал.
2: Вообще, как мы послушали, увидели, всегда, все дни был полный аншлаг. То есть зрители были в том числе в восторге, не только артисты.
3: И на самом деле хочется сказать, что на фоне вот этого накопления артистов и так далее, вообще-то каждый день фестиваля ощущался как свой маленький фестиваль, просто посвященный каждой своему. Вот, например, самый первый день мы слушали джаз и рок на балалайке, на следующий день у нас уже Франция и Эдит Пиаф, и это такой резкий переход, вообще, правда, как будто отдельные фестивали, объединенные вот так просто в один купол. Балалайка очень понравилась, это неожиданное решение, я любитель вообще послушать что-то там на чем-то, там рок на виолончели, еще что-то, но вот ни рок, ни джаз на балалайке не приходилось слушать еще до Чукотки, очень круто, очень классно.
2: Мне кажется, не только на Чукотке. Вообще, в принципе.
1: Как по мне, балалайка оказалась невероятно дерзким музыкальным инструментом.
2: Очень дерзким.
1: То есть, когда ты слышишь слово «рок», ты представляешь себе там бас-гитару, да, электрогитару, а здесь балалайка, она ничуть не уступает. И человек, который на ней играет, невероятно зажигательный, и сам музыкальный инструмент в том числе.
3: Да, человек, который на ней играет, Денис Забавки, мы с ним виделись и в студии здесь, и на концерте виделись. Во-первых, у него был невероятный кожаный тренч. Денис, пожалуйста, скиньте артикул. Я хочу такой же. И он вот как раз любезно дал нам комментарии подробнее о том, как все-таки балалайка перетекает в джаз, из джаза в рок, как вообще все вот это получается.
4: Рок — это всегда такой протест, это всегда такая история с большой энергией. И, собственно, балалайка тоже такой противоречивый инструмент. Инструмент такой бодрый, задорный, веселый, где-то даже такой с подковыркой. Поэтому здесь это все достаточно органично звучит. И, конечно, мы ломали голову, как это сделать, чтобы все это совместить, и чтобы в этом получилась какая-то цельная история, чтобы это не было так как-то непонятно и странно, чтобы это действительно было по-новому. И очень цельно и здорово. И у нас, я думаю, это получилось. Балалайка здесь представлена как такой действительно рок-инструмент. И все обработки русских песен, они как раз показывают, что мы именно с русскими песнями делаем тоже такие рок-композиции, которые конкурируют с классическими рок-хитами.
2: Также, помимо балалайки, как уже упоминала Арина, там была невероятная певица, она выступала шансоном. От шансон был про Эдит Пиаф, именно ее шансон, то есть Париж, Ницца, все дела. Это тоже было невероятно. Она пела прям...
1: Прям пела.
2: Это было романтично. Это было настолько романтично, насколько это вообще возможно. И, наверное... Хочется поделиться словами Андрея Кудрявцева, руководителя оркестра «Тут Ляви», как раз-таки этот оркестр приезжал. Он рассказал о том, чем же именно так цена и интересна именно живая музыка.
5: Во-первых, живое дыхание каждого инструмента. Во-вторых, живая мысль каждого музыканта. Нас не так много, нас на сцене 6 человек. И каждый может в какой-то момент выдать какой-то неожиданный фортель, но все готовы к любым неожиданностям. То есть музыканты настолько профессиональны, настолько высокого класса, что могут импровизировать прямо в прямом эфире. И это слышно. Никаким искусственным интеллектом, никаким суна-уна это не подделать. Не в жизнь.
2: Да, и хочется сказать, что в качестве певицы выступала... Мария Зыкина-Берсо, она училась в парижской школе, училась петь достаточно долгое время, она к нам тоже приходила сюда на эфир. Ваня, вот как тебе кажется, какой... От нее прям веет эта энергетика, романтика?
1: Я на самом концерте не был в Виват Пиаф, но я видел короткие отрывки, люди, которые были там, снимали. Да, безусловно, человек заходит и такой... Круассан?
2: Круассан.
1: Где-то едят круассан.
2: Есть такое определенно.
3: Еще хочется отметить практически, ну, какое-то фотографическое ее внешнее сходство с Эдит Пиаф. То есть, когда она зашла в студию, у меня на секунду прямо аж показалось, что, что, может, я умерла. Какие-то люди видятся здесь, ушедшие. Это, мне кажется, какой-то удивительный феномен, когда вот так совпало, что человек, который... рос во французской среде, который внешне похож на исполнительницу, действительно выбирает своим жизненным путем петь песни этой исполнительницы. То есть вот как бы культурный полюс — это такое место очень потрясающих неожиданностей. А что еще более неожиданно, я думаю, слушатели мне сейчас не поверят, но я все-таки скажу. Вот Эдит Пиаф, вот это концерт «Балалайка Джаз Рок», это все, это не конец. Было еще. На Чукотку также прилетели оригиналы Сальвадора Дали, оригиналы картин, действительно, не какие-то там отпечатанные, не копии, и оригиналы костюмов Людмилы Гурченко. Вот я хочу отметить, возможно, меня после таких слов не пустят в Москву на подлете, но к нам в Москву не возят оригиналы Сальвадора Дали. Они просто не заходя к нам, летят напрямую в Анадырь.
1: На Чукотку, да, все сразу же к нам, все лучшее нам.
3: Да, да. Я, например... сколько вот я не жила в Москве, чтобы увидеть оригиналы Сальвадора Дали, мне пришлось лететь в Лувр.
1: Ага, вот так кардинально ты решила поступить, да?
3: А
1: надо было к нам лететь.
3: А можно было просто в Анадырь, да, я вот теперь понимаю, что я проштрафилась таким маршрутом.
2: Нет, но я говорю, что определенно где Лувр, а где Анадырь. Сначала Анадырь, а потом Ариана Гранде и все остальные.
1: Да-да-да.
3: Ну, костюмы Людмилы Гурченко. Во-первых, я не знала, что где-то есть музей, где хранятся оригиналы костюмов Людмилы Гурченко. У меня почему-то не щелкала мысль о том, что это какая-то, может быть, музейная экспозиция. Во-вторых, у меня не щелкало, что если где-то есть музейная экспозиция оригиналов костюмов Людмилы Гурченко, в свои 20 лет жизни я увижу эту экспозицию на Чукотке. То есть такой как бы сложился анекдот. Заходит москвичка на Чукотке в Дом народного творчества и видит оригиналы костюмов Людмилы Гурченко.
1: Я... И картины Сальвадора Дали.
3: И картины Сальвадора Дали. Я все время культурного полюса пробывала в такой легкой дереализации, потому что мне казалось, что, ну, может, я сплю. Может, я сейчас там похлопаю, дерну себя за ухо, все пропадет там. Карета станет тыквой. Выйдет опять Эргрон вместо балалайки. Кстати, Эргрон был?
1: Был.
3: Да.
1: Вера Ушолик была.
3: Да, да, первый раз ее тоже слышала, вообще что-то невероятное, мне кажется, надо мной провели шаманский ритуал.
1: Это вот, удивительно, несколько недель на Чукотке, а столько открытий, и я не только сейчас говорю про фестиваль «Культурный полюс», а еще и форум, который был на горе, это концерты, это новые открытия для себя, и мы рады, что вы приехали сюда, все это увидели, а самое главное, рассказали об этом всем нашим слушателям.
3: Да, мы даже Еврашку видели вчера.
1: Ну, этим нас не удивить уже.
3: Ну, простите, не Гурченко, конечно. Мы вот специально для вас, таких искушенных, выяснили, провели оперативную разведку, как отбирались костюмы, почему именно эти костюмы Людмилы Гурченко приехали в Анадырь. И об этом нам рассказала Яна Барская, креативный куратор музея Гурченко.
6: У нас в музее хранится более 800 костюмов, но эти такие самые эффектные, мы бы могли так сказать, карнавальная ночь, такие красивые головные уборы. Это такие самые выставочные костюмы, про которые можно что-то интересное рассказать, и которые будут красиво выглядеть.
1: А, то есть про них еще и рассказывали там.
3: Да, это вообще невероятно. Заходите в Дом народного творчества. Там, во-первых, выставлены вот эти костюмы на манекенах. Там расписано, где что шил, кто там был костюм, который шил Юдашкин, и там прям было упомянуто, что вот Людмила Гурченко сама пришила стразы на этот костюм, чтобы подчеркнуть талию. А во-вторых, вот две девушки, которые, собственно, привезли этот музей, они очень любезно подходят, вообще проводят экскурсию по всем стендам. Мы, к сожалению, на нее не попали, но мы так краем уха, пока брали комментарии, подслушали, что они рассказывают, очень интересно.
1: Я, ну, человек далекий от костюмов и вот этой всей моды, я ненароком сначала такой: Киркоров? Ну, Берия, Страсс, вот это все. А потом такой: а, Гурченко. Все сошлось.
3: Да. Я думаю, Киркоров вдохновлялся в какой-то момент, особенно вот этим костюмом с перьями.
1: Это головной убор, который тоже в бриллиантах и перьях.
3: Ну, это же все джаз.
1: Похоже, похоже.
3: Я бы, когда подошла к нему, там практически зазвучала: «Зайка моя, я твой зайчик». Откуда ты из перьев? Оно все-таки транслировалось.
2: Ну, Гурченко же, она прям фанат джаза, насколько я знаю. Она сама начинала свой путь джаза. И поэтому перья очень оправданы. Мне действительно удивительно, что Киркоров не пошел по стезе Гурченко
3: и не начал утягивать себе талию до 10 сантиметров или что. Он пресс зато себе сделал.
1: Ну, там, да, это схожие ситуации. Так что пошел.
2: Ну, это же половые различия. Ну и помимо всего прочего, там, естественно, были не только организаторы, там еще были люди, на которых держался весь фестиваль. Они ведь фестиваль выстояли, всем на все указывали, провожали. Это, естественно, волонтеры.
1: Ой, какие они милашки были, вообще просто
2: хорошие
1: невероятные.
2: Девочки, мальчики просто невероятные.
3: Да, меня восхищают чукотские волонтеры, это какие-то просто супермены и супервумен. Главное, они как просто андроиды натренированные. То есть я захожу на мероприятие, я вижу в их глазах, что, ну вот, если сейчас начнется ядерная война, надо бежать к ним.
1: Да, они помогут, подскажут и отведут куда надо.
3: Да, они там выведут меня по воде Лимана обратно на материк. И все время было интересно вообще, как, что с ними делают. Где таких находят? Это что, все чукотские дети, они рождаются сразу готовыми на все? Вот опять же, перед отлетом прямо поймали последнюю возможность, выспросили заместителя председателя регионального движения «Первых» Виолетту Зюзину, как, что делают с детьми.
7: Дело в том, что у них этот чат и, в принципе, волонтерское направление движения «Первых» существует длительное время, уже несколько лет. У них есть много направлений: культурное, спортивное и так далее. Они участвуют во многих мероприятиях. Конечно, перед каждым мероприятием они готовятся, но не так длительно, как кажется, потому что это уже ребята, проверенные временем. Они уже прошли много мероприятий. Конечно, на такие мероприятия ребята отбираются. Это те ребята, которые уже умеют. То есть нам говорят о тех обязанностях, которые здесь будут распределяться. И мы выбираем ребят не только тех, которые хотят, но и тех, кто уже сталкивался с этим и умеет. И к ним ставим тех, кто первый раз. Поэтому они так уверенно себя ведут на любых мероприятиях, ориентируются в моменте, потому что довольно много сложных моментов возникает в рамках самого мероприятия уже в ходе. Поэтому это уже ребята, которые прошли не одно мероприятие, и в том числе такого высокого уровня. Они готовятся буквально за день, за два, да, им показывают локации, показывают их обязанности. Примерно так это происходит.
1: Ну и, конечно же, невероятные улыбки на их лицах, которые от самого начала до самого конца не сходят. И это же и вызывает вот тот самый восторг, наверное, когда ты понимаешь, что тебе рады, и тебе еще готовы помочь.
3: Да, это очень приятное ощущение. Когда ты заходишь, ты их видишь, ты думаешь, да, это они не отвращение ко мне испытывают, что вот, я здесь пришла, какая-то с улицы, что-то делаю. Они прям правда такие: ой, здравствуйте, да, вот вам туда, пойдемте. Да.
1: Вот здесь сфотографироваться, вот сюда пройти, вот здесь вот там то-то, то-то, наслаждайтесь, получайте удовольствие.
2: Я сама волонтер и, наверное, хочу выразить благодарность этим детям, вообще всем волонтерским организациям, которые есть на Чукотке, потому что действительно растят не роботов каких-то, которые готовы только показать путь и все, а действительно людей, которые понимают, что на добро надо отвечать добром, и вообще, что доброта спасет мир. В общем, прям прекрасно, как вы уже сказали, ребятки. Организаторша тоже как раз-таки Виолетта Зюзина вообще великолепнейшая. Попросили комментария, она сразу его дала. В общем, вот такой вот был фестиваль интересный.
3: Да, «Культурный полюс» стал, наверное, очень правильным завершением всего нашего путешествия по Чукотке, потому что вот мы только прилетели, когда был День коренных народов. Мы так сразу окунулись в эпос Анадыря, сходу с корабля на бал послушали Эргрон. А за это время мы там познакомились с людьми, как-то привыкли. И вот мы улетаем, и последнее, что мы увидели, это как все люди снова сплотились, чтобы просто на что-то прекрасное посмотреть. Наверное, меня в каком-то смысле еще и восхищает вот это какое-то абсолютно чистейшее желание чукотского зрителя действительно наблюдать, потому что в Москве все избалованы. В Москве, если привезти оригинал костюмов Гурченко, все подумают, какая станция метро? Что там надо? Две пересадки? Ну, не поеду. Здесь, мне кажется, мы видели людей в первый день, которые заходят, там и кто-то спрашивает, что это, а откуда вы? Они говорят, а мы из тундры приехали. Я думаю, ничего, то есть вы там реально привязали оленя, посмотрели, что полчаса, ну все, Люда, на сани поехали, у нас Гурченко. Это очень классно.
2: И мне кажется, это проделана хорошая, во-первых, работа, во-вторых, огромная. И помимо, я вспомнила, помимо всех основных мероприятий, были еще мастер-классы для детей ведь. Тоже проводили различные музыканты приезжие, в том числе вот балалайщики, насколько я знаю. Это прям отбирались специальные дети. Ну как отбирались? Все желающие, насколько я знаю, ну там был какой-никакой конкурс. И, в общем, их всех учили. И вот, это, вот эти все знания передавали преподавателям здесь, в Анадыре. И в будущем, насколько я знаю, они будут продолжать вот эту эстафету передачи культурных знаний. Ну, «Культурный полюс» оставил после себя очень многое, на самом деле.
3: Вот, и на самом деле на Чукотке даже взаимодействие с москвичами как-то по-другому ощущается. То есть вот ты видишь москвича, в Москве бы я не подошла просто к случайному москвичу со словами «Ой, там, здравствуйте, что, расскажите, как у вас дела, что вы думаете?» Здесь я как будто... Вот это все мои братья и сестры, мы все в каком-то смысле кровно связаны. И вот мы поймали по принципу кровной связи еще одну девушку, которая отвечает за костюмы Гурченко, Ольга Яковенко. Она аж главный хранитель всего музея, она тоже рассказала, как ей вообще произошедшее.
8: Если честно, я, конечно, предощущала, что здесь будет очень хорошо, но настолько сам концерт, организация, все очень понравилось. Меня особенно удивила чукотская гостеприимность. Этот край я здесь первый раз. Лучше, наверное, быть не может.
1: Ну, а вы что скажете о чукотской гостеприимности? Потому что вы тоже впервые здесь. Да, вы уже какое-то время пожили. Вы уже побывали и в тундре в том числе, и на различных фестивалях, и на различных форумах, и праздниках, концертах. Что скажете?
3: Ну, во-первых, учитывая, что все 20 дней, что мы здесь на радио «Пурга» работаем, нас только и делают, что кормят, поят и развлекают, очень понравилось. Во-вторых, вот опять же смешной факт про культурный полюс и чукотское гостеприимство. На культурном полюсе был, ну, маломальский, но дресс-код, чтобы вот, ну, хотя бы не в халате приходить. Я когда летела на Чукотку, я напоминаю, у меня было ощущение, что меня десантируют с вертолета куда-то в дикую тундру, и там дальше мои проблемы, переживу ли я эти 20 дней. И, естественно, ну, ехала я сюда не со шпильками. Не было в моем багаже маленького черного платья. Я не думала, что мне понадобится. И вот если кто-то видел вдруг фотографии с культурного полюса, где задействована я, синий костюм и красные сапоги — это не моя одежда. Это мы ездили к нашей коллеге Полине домой, чтобы она вот так, как добрая фея крестная, из шкафа достала свои вещи, обрядила нас, приезжих, уродских, в каких-то просто тряпье, и отправила, чтобы мы прилично не позорили радио «Пургу». И здесь как будто бы даже вообще просто случайные пересечения с людьми, они намного добрее. Мы как-то совершенно случайно подружились с кассиром в каскаде.
2: Была ситуация
3: вчера. Да, до того, что мы вот поднимаемся в бриз по лестнице, он идет нам навстречу, мы как-то машинально, что, привет, он нам тоже привет. В общем, невероятно.
1: Добро пожаловать в наш мир. Просто... Мы так живем здесь.
2: Это очень круто.
3: Это очень круто, да.
2: И как мы вчера общались с Ариной, то есть мы идем, действительно, незнакомый человек говорит: здравствуйте. Мне здравствуйте. Извините, там на материке, вот в этом каком-то другом мире, мне кажется, никогда не говорили. За мои 20 лет незнакомый человек, ну, допустим, в детстве было когда-нибудь, когда я была миленькой, маленькой девочкой. Сейчас же никто. На Чукотке каждый второй, если не первый. Это действительно дорогого стоит, и люди здесь открыты не только душой, мне кажется, они, в принципе, открыты ко всему новому, и не только новому.
1: Так у нас здесь культурный полюс проходит через нас. Мы здесь все культурно обогащены.
3: Я предлагаю инициативу перенести культурную столицу Российской Федерации из Питера в Анадырь.
1: Класс, я за.
2: Россия начинается с Чукотки.
1: Да.
2: Ну, неспроста это так. Все вообще должно начинаться с Чукотки.
3: Я правда думаю, что каждому надо хоть раз в жизни... Вот это не построить дом, родить сына, посадить дерево. Каждому надо хоть раз в жизни доехать до Анадыря, потому что, мне кажется, ну, это не забудется никогда. Я могу назвать себя, наверное, путешественницей. Я во многих странах была. И мне кажется... Ни из одной точки мира мне не было настолько вот неохота уезжать, потому что я вспоминаю, значит, что я лечу в Москву, я так пытаюсь прикинуть, что, ну, там, плюсы и минусы того, что я улетаю из Анадыря. Плюсы пока не видно.
1: Это значит, что всегда надо будет вернуться. Всегда есть возможность вернуться, потому что ты знаешь, что здесь плюсы. И, ну, во-первых, вот за это время, за эти 3 недели, да, получается, вы здесь... Вот такой багаж опыта, мне кажется, увести и чего-то нового, что вы увидели, это важно и ценно. И когда вот с таким хорошим, классным настроением ты уезжаешь, это всегда означает, что с огромной радостью можно вернуться обратно. А мы всегда будем ждать вас.
3: Конечно. Стульчики не убирайте. Через год хорошо, на этом же месте мы встречаемся.
2: Прям так, да. И на самом деле, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо большое вам, мои великолепнейшие коллеги Радио Пурга. Спасибо тебе, Ваня. Спасибо Полине, которая сейчас сидит там за стенкой, новости строчит, строчит, пишет. Вы невероятные люди, невероятного характера, мне кажется, опять-таки, таких людей я не встречала никогда, мне кажется, не встречу больше нигде. Это не только, мне кажется, заслуга Чукотки, заслуга вообще вас как людей, потому что, не знаю, настолько прекрасный коллектив. Я буду плакать, буду скучать. И действительно, стульчики не убирайте,
1: вытирайте. Мы
2: придем,
1: в уголочек поставим и подпишем, что это ваше.
2: Да, обязательно.
3: Отдельная благодарность Дмитрию. Я поняла, что JMA нельзя говорить в новостном эфире.
1: Хорошо.
2: А можешь, пожалуйста, расшифровать, пожалуйста?
3: Да, вот как бы я улетаю, завесу тайны можно открыть. Как бы, во-первых, дорогие слушатели, просьба. Если вы знаете, что такое JMA, свяжитесь со мной, докажите мне, что я не схожу с ума. JMA — это Japan Meteorologist Association, это ассоциация метеорологов Японии.
1: Я не знал, что это такое до сего момента.
3: А я была уверена, что это как BMW. Что вы вот все знают, как расшифровать BMW.
2: Нет, поверь, что это не BMW.
1: От себя хочу сказать вам большое спасибо за проделанную работу, потому что столько репортажей за столь короткий срок мало кто вообще делает, а вы, ну, подрываетесь на любое мероприятие с огромным удовольствием, потом приходите еще с багажом кадров, с багажом интервью и своих впечатлений, которыми вы делитесь здесь, но при этом еще успели и новости пописать, и репортажи сделать, и в утреннее шоу залететь, викторины, комментарии, рубрики.
3: И все. Чайку поймать.
1: И даже чай поймали прям?
2: Я поймала чайку, да.
1: Ну все, Еврашку надо было еще вчера, и тогда вообще полный комплект.
3: Убегал.
1: Ну они такие, они хитрые. Вот, надо приехать в следующий раз и вот незакрытый гештальт вот оставляем, чтобы всегда был повод вернуться. Действительно, огромное спасибо вам за проделанную работу. Она была большая, грандиозная, колоссальная. Не зря вы приехали сюда на практику к нам, поэтому мы ждем вас обратно с нетерпением и, конечно же, с грустью отпускаем вас обратно домой. Сегодня девчонки улетают в Москву, поэтому хорошей, легкой вам дороги. И, конечно же, что-нибудь интересненькое шлите оттуда. А мы, возможно, это поставим в эфир здесь, на радио Пурга. Спасибо.
2: Обязательно. Спасибо большое. Всего хорошего.
3: Всего хорошего.
1: Ну, а я напомню, что эти 20 дней здесь в эфире и в новостях, и в утреннем шоу были Арина Буракова и Василиса Невзорова. Прилетайте.
3: Всем пока, всем пока. До встречи.
0: Репортаж на радио Пурга.

Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11. Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: а за окном дождь. Дождь поливает, и не просто так, потому что на эту неделю к нам сюда приехали наши бывшие коллеги, которые вместе с нами отмечали 25 лет в эфире Радио Пурга. И сегодня они улетают плак-плак. Ну и, собственно, погода тоже плачет по этому поводу. Грустно расставаться, но, с другой стороны, было очень радостно увидеть, пообщаться и вместе отпраздновать день рождения. Ну а что касается погоды за окном, в Анадыре, да, дождливо, но подробности я расскажу прямо сейчас.
1: Погода на Радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 10, плюс 12, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анюйске также 10-12 градусов тепла, значительная облачность и дождливо. В Певеке плюс 7, плюс 9, значительная облачность и слабый дождь. На Айоне плюс 7, плюс 9, пасмурно, слабый дождь. В Эквикиноте плюс 6, плюс 8, пасмурно и дождливо. В Биллингсе плюс 8, плюс 10, переменная облачность без осадков. Также осадки не ожидаются в Марково, плюс 13, плюс 15, переменная облачность. В Беринговском плюс 10, плюс 12, пасмурно и дождь. В Проведение плюс 6, плюс 8, пасмурно, ожидается дождь. В Лаврентия плюс 5, плюс 7, пасмурно и дождливо. В Анадыре сегодня такая же дождливая пасмурная погода. Ветер северо-восточный, 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9.

Радио Пурга. И золото добывается веселее. Радио Пурга.

0: Началась новая рабочая неделя. Понедельник, сегодня 24 августа. Артем Качер, Аня Лорак у нас далее с треком «Вулкан». И также я отправляюсь в следующий час, где нас с вами ждет тема дня, прогноз погоды, гороскоп. Будем играть викторины. С вами ни в коем случае не пропустите.
1: Пора по грибы, по ягоды. Радио «Вулкан».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Нового руководителя представили в Центре образования угольных копий. Как сообщили в муниципалитете, директор Владимир Антамушин вступил в полномочия 20 августа. До назначения он 4 года возглавлял школу в поселке Беринговского. С Чукоткой педагог связал свою жизнь в 2014 году, когда приехал в Анадырский район и начал преподавать историю и обществознание. Владимир Антамушин – выпускник Оренбургского государственного педагогического университета. На новом месте он намерен уделить особое внимание условиям, в которых учатся дети. Своей главной задачей на новом месте он назвал создание комфортных условий для учебы детей. Педагог пожелал школьникам не бояться сложных целей, верить в свои силы и стремиться к новым победам и открытиям. По его словам, в работе ему особенно интересны сложные задачи и общение с людьми. Пенсионеры Чукотки впервые отправили работы на конкурс «Спасибо интернету». Участницы курсов цифровой грамотности представят регион на всероссийском уровне. Заявки на конкурс подготовили слушательницы старшего поколения, которые занимаются в публичной библиотеке имени Тана Багараза. Они стали первыми представителями округа в истории этого проекта. Очередная встреча прошла 19 августа. Пенсионерки познакомились с основами искусственного интеллекта и узнали, как использовать новые технологии в повседневной жизни. Одна из участниц уже применила полученные знания. С помощью нейросети она составила меню полезного питания. Программа учитывает арктический климат и продукты, которые можно купить в регионе. Бесплатные уроки проводят при поддержке окружного департамента цифрового развития и комплексного центра социального обслуживания. Занятия для пожилых людей проходят в библиотеке каждую среду. На Камчатке эвакуируют туристов с вулкана Толбачик. Из-за сильных дождей размыло грунтовую дорогу, а проезд стал невозможен. 99 человек уже вывезли 6 вертолетными рейсами с площадки «Мертвый лес». 18 туристов ждут 7-й борт. Всего в зоне отсечения находились 149 человек. Спасатели эвакуируют вертолетами 117 путешественников. 32 водителя остаются с техникой и ждут восстановления дорожного покрытия. Американские военные перенаправили 70 судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. По состоянию на сегодняшний день 3 судна вывели из строя, еще на два высадились. Блокада действует с 14 июля. Ранее на прошлой неделе число перенаправленных судов составило 64. Операция направлена на ограничение морских перевозок, которые связаны с Ираном. И в завершении выпуска. Житель польского Щецина попал под суд за 300 фиктивных заказов пиццы. Молодой человек оформлял доставку на имена политиков и журналистов. Оплату выбирал наличными при получении. Один заказ превысил 37 тысяч злотых. В другом случае мужчина попытался заказать 300 пиц сразу. Рестораны отказывали из-за невозможности приготовить столько блюд. Получатели не знали о заказах. Киберполиция установила личность злоумышленника. Его арестовали на 2 месяца. При доказанной вине ему грозит до 8 лет лишения свободы. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Тема дня.
1: Ну, а лето уже совсем скоро пролетит, но, судя по погоде, как будто бы на этих выходных оно и закончилось, потому что неделька осталась еще летнего месяца, последнего летнего месяца, августа. Там уже и 1 сентября, и 3 осенних месяца. Сегодня дождливо, пасмурно, довольно-таки прохладно, если, опять же, судить по прошедшей неделе, прошедшим дням. Но, ладно, это все лирика, пришло время темы дня, а сегодня она у нас... хрустящая, жирная, такая со специями вся, вкусная для кого-то, а для других, может быть, и не очень. День рождения чипсов отмечается сегодня, он же Международный день чипсов. И говорим именно об этом лакомстве мы с вами сегодня. Любите ли вы чипсы? Какие чипсы вы любите? Потому что они бывают разные. Картофельные, крахмальные, кукурузные, овощные, мясные. Конечно же, самые популярные картофельные с разными вкусами. Чего там только нету. Каждый год изобретают все новые и новые вкусовые ощущения для любителей чипсов. Там и лобстер, и красная икра. И видел даже картофельные чипсы со вкусом драников. Ну, то есть картошка со вкусом картошки. Вот и хочется узнать сегодня, какие вам нравятся. Или, может быть, вы из тех, кто чипсы не ест, говорит, что фу, это отвратительное блюдо, есть это нельзя. Тоже напишите, почему именно так считаете. Хочется сегодня узнать. У меня есть своя интересная история, связанная с чипсами, точнее, от любви до, ну, ненависти не могу сказать, но... такого отношения, когда ты смотришь на них и точно знаешь, что есть не хочешь. Расскажу подробности позже. А сейчас жду ваших комментариев в нашем телеграм-канале Пурга Радио и в канале Макс Радио Пурга. Присоединяйтесь к нашей теме дня. Ждем.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 10, плюс 12, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анюйске плюс 10, плюс 12, значительная облачность и ожидается дождь. В Певеке плюс 7, плюс 9, значительная облачность и слабый дождь. На Айоне плюс 7, плюс 9, пасмурно, слабый дождь. В Игокиноте также дождливо и пасмурно, плюс 6, плюс 8. В Биллингсе плюс 8, плюс 10, переменная облачность без осадков. В Марково плюс 13, плюс 15, переменная облачность, осадков не будет. В Беринговском плюс 10, плюс 12, пасмурно и дождливо. В Провидение плюс 6, плюс 8, пасмурно и ожидается дождь. В Лаврентия плюс 5, плюс 7, пасмурно, дождь. В Анадыре сегодня тоже пасмурно, тоже поливает, ветер северо-восточный 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Одна из самых популярных стрижек в мире – боб. Короткий или удлиненный. Это вариация каре – идеальный выбор для женщин с прямыми тонкими волосами. И в этом году боб определенно занимает хитовые позиции. Поговаривают, что в далеком 1909 году парижский парикмахер Антуан де Пари, вдохновленный подвигами героини Жанны д'Арк, в точности повторил ее прическу. И дамы стали носить короткие волосы. В 20-х годах моду на боб задавали актрисы немого кино, ну а настоящая бобомания началась в 60-е. Именно тогда с этой стрижкой вышла на подиум знаменитая модель Твиги. Чтобы продемонстрировать стрижку боб во всей красе, сделайте прямую укладку. Термозащитный спрей и утюжок для волос вам в помощь. Хотя укладка волнами и продуманный беспорядок прически тоже смотрится очень эффектно. На улице плюсовая погода, душа радуется, а вот наша кожа не очень. Смена сезонов для нее всегда стресс, так, по крайней мере, считают косметологи. И они же нам напоминают о самых простых и эффективных домашних масках для лица. Это самая большая польза, которую вы можете принести своей коже. Начинаем день с компресса из ромашки. На ночь цветки заливаются кипяченой водой, а с утра эта настойка используется вместо тоника. Очень освежает. А перед сном можно сделать маску, которая питает и увлажняет одновременно. Столовая ложка меда, сок четвертинки лимона и чайная ложечка оливкового масла. Территория женщин.
1: Пора по грибы, по ягоды. Радио Курган.

0: Гороскоп. Овны, сегодня не нужно бежать впереди паровоза, пусть день течет в ровном темпе. Так вы сбережете силы для чего-то по-настоящему важного. Небольшой перерыв посреди дня будет очень даже кстати. Тельцы. День располагает к уюту и простым радостям. Чашка чая, любимая книга или неспешная прогулка помогут восстановить внутренний баланс. Делайте все без спешки, результат будет надежнее. Близнецы. Поток новостей и сообщений может быть обильным, но не обязательно отвечать на все сразу. Выберите 2-3 самых важных дела, а остальное спокойно отложите. Легкость в общении сегодня особенно ценна. Раки. Теплая атмосфера рядом с близкими станет лучшей опорой. Если хочется просто посидеть в тишине, ни о чем не думать, это отличный план. Доброе слово в адрес кого-то из родных сделает день светлее. Львы. Не стремитесь сегодня быть в центре внимания любой ценой. Иногда самое сильное влияние – это спокойная уверенность и умение поддержать. Ваша забота будет замечена и оценена. Девы. Рутина сегодня не скука, а способ почувствовать контроль над ситуацией. Пара аккуратных шагов по списку дел даст приятное ощущение порядка. Не требуйте от себя совершенства, достаточно просто сделать хорошо. Весы. Если предстоит выбор, не торопитесь. Дайте себе время подержать варианты в голове. Решение придет, когда мысли улягутся. Спокойный разговор поможет прояснить многое без лишних эмоций. Скорпионы. Сильные эмоции лучше не тратить на споры. Направьте эту энергию на что-то созидательное. Даже небольшой шаг давней цели принесет удовлетворение. Стрельцы. День не про большие подвиги, а про маленькие открытия. Новый рецепт, незнакомая тропинка в парке или просто другой взгляд на привычное – все это подарит приятные впечатления. Козероги. Планируйте день с запасом времени на паузы. Лучше сделать чуть меньше, но без суеты. Ощущение, что все под контролем, сегодня важнее скорости. Водолеи. Позвольте себе немного творческой лени. Идеи могут прийти сами, если не гнаться за ними. Нестандартное решение может родиться из самой спокойной минуты дня. Рыбы. Доверьтесь интуиции, она сегодня не подведет. Если что-то подсказывает «подожди», прислушайтесь к этому. Вечер хорошо провести в тишине или за чем-то, что успокаивает душу.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп. Радио Пурга.
2: Останови машину, мне срочно нужен выход.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Тема дня.
1: Кто-то про чипсы говорит «I love it», а кто-то говорит «I hate it». Но здесь всегда есть два лагеря, когда дело касается блюда и вообще чего-либо. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У меня история с чипсами с детства, конечно же, была, наверное, как у большинства, любил их очень сильно и карманные деньги очень часто тратил именно на них. Чипсы с газировкой, мечта была, вот я вырасту, буду каждый день себе покупать чипсы, газировку, есть их с удовольствием, запивать это все. Но прошло время, и сейчас, ну, даром они не нужны. Почему-то как отшептало. При том, что в детстве очень сильно любил крахмальные чипсы, которые тают на языке с ярким таким химическим вкусом. Потом уже картофельные пошли в бой. Ну, а сейчас, проходя мимо полки с чипсами, как-то равнодушно смотрю на них и вспоминаю себя в детстве, который говорил, что вырасту и буду их есть каждый день. Нет, оказывается, не буду, но, с другой стороны, и не жалею об этом. Видимо, как-то перерос я вот это вот желание есть чипсы каждый день. Может быть, оно и вернется. Не знаю, загадывать ничего не буду, но знаю точно, что вы пишете нам комментарии, и я совсем скоро их прочитаю.

0: Тема дня.
1: Друзья, сегодня тема дня у нас картофельный, и не только чипсы, потому что день рождения этого снека отмечается. И в эфирной студии сейчас со мной человек, которого я никогда не видел за поеданием этого продукта. Анастасия Лаврентьева, доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Привет, Ваня. Да, ты прав, чипсы не мое.
1: Почему?
2: Ну, вот не мой продукт. Мне кажется, они слишком солеными, слишком хрустящими. Вообще, я уже говорила, что все, что крошится вот таким образом во рту и попадает в горло, это немножко не моя пища, потому что начинается хы-хы, а я часто в эфире работаю, чтобы не было вот этой истории. Ну и, в принципе, нет, я могу похрустеть там какими-нибудь лейсами, но вот этот вкус не то, это не то, это не все. Конечно же, как говорится, на заре коммунизма, когда только начали чипсы приходить в нашу страну, мы все пробовали, и они были странными. Вот эти вот рыбные

0: чипсы какие-то, еще что-то странной консистенции. Вот я могу сейчас перекусить, но классическими вот этими полукруглыми кольцами. А еще что я допускаю, но тоже изредка, закуски из чипсов. Их крошат и в какие-то салаты добавляют. Но это если не размокли, если они еще не успели размокнуть. И на них кладут тоже какие-нибудь салаты, закуски.
1: То есть как, вот как тарталетка они работают?
0: Ну, да, да, да, да, да, да, да. А вот так нет.
1: Вот я...
0: Ну, достаточно вредной еды в моей жизни.
1: Я уже в эфире рассказывал, что, ну, в детстве, конечно же, как и все дети, это же было что-то невероятное.
0: Но у меня в детстве не было чипсов.
1: Ну, разное детство было, да.
0: Я же говорила про зарю коммунизма.
1: Я говорил, что я вырасту и буду есть чипсы вообще, когда захочу, а сейчас, ну, вот как отшептала, не хочу вообще. Даже на материке приходишь в огромные магазины, где, знаешь, там стеллаж идти, и они не заканчиваются, разных вкусов и цветов нет. Но, как нам написали в комментариях, мясные чипсы. Ну, просто сушеное мясо. По сути, это же тоже чипсы идет.
0: Ну, слушай,
1: вот
0: они,
1: его...
0: все равно, они же жесткие все равно.
1: Ну, жевать, конечно.
0: Жевать нет, нельзя, это вредно зубам.
1: Жевать?
0: Да.
1: Пюрешки едим.
0: Нет.
1: Едим,
0: да?
1: Пюрешки.
0: И ломаем об них зубы.
1: И ломаем об них зубы.
0: Нет, это действительно так. Стоматологи говорят, что, ну, во-первых, нагрузка на зубы, во-вторых и в-третьих, нагрузка на зубы. Это действительно вредно. Очень жестко. Я не люблю жесткую еду.
1: Ну, вот с этим ничего не могу поделать. Но в одном из кулинарных сериалов я подглядел...
0: Конечно, не можешь, это такой продукт.
1: Да. Нет, там готовили омлет.
0: Из чипсов?
1: Нет, ну, из яиц, все как положено. Его как-то к рулетикам аккуратно сворачивали во время готовки, положили на тарелку, а сверху просто взяли чипсы в пакет, вот так вот побили,
0: вот, ну, вот, я же
1: и
0: говорила,
1: крошкой точно, сверху украсили.
0: Точно так же и в салатах используются чипсы, они также крошатся.
1: А
0: и...
1: вот в салатах я не раз, я видел, как подсолнух, по-моему, называется салат, когда вот эти кругляшки вот так вот вокруг ставят. И
0: это
1: прям,
0: чипсы,
1: подсолнух,
0: которые не ну, вот в первозданной форме, а вообще... Есть и салаты, в которые измельченные чипсы вот так сверху посыпают. Ну, знаешь, как...
1: Да, именно знаю. Вот это движение руками особенно мне подсказывает, что я должен знать.
0: Нашим слушателям. Сухарики, я вспомнила слово, я забыла слово сухарики.
1: Вот, ни разу не пробовал.
0: Сухарики добавляют в салат, так же
1: добавляют. Давай договоримся, ты приготовишь и позовешь гостя.
0: А давай не будем договариваться.
1: Ну, уже договорились, поздно. Она с целого Лаврентьева была.
0: Всего хорошего понедельника и продуктивной рабочей недели, если вам нужна эта самая продуктивность.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Новое место для тренировок появится в селе Тавайваам. Как сообщает информагентство «Чукотка», строители приступили к обустройству умной спортплощадки рядом с Домом культуры. Сейчас на участке по улице Колхозной выравнивают грунт и укладывают слои песка и щебня. После этого основание укрепят сеткой, забетонируют и закроют безопасной резиновой плиткой. Для занятий установят 19 объектов, в том числе турники и уличные тренажеры. На территории также появятся скамейки, ограждения и 8 светодиодных фонарей. Как отметили в городской администрации, оборудованную площадку ждали многие жители. Подрядчиком стала местная компания «Энергия». Она должна закончить строительство в начале ноября. Проект оплачивают из бюджета городского округа и региональной субсидии. Благоустройство территории продолжится в следующем году. Около Дома культуры создадут зоны для прогулок, игр и активного отдыха. Установят беседки и лавочки, а также проложат центральную аллею. Учителей Чукотки с 1 октября ждет увеличение окладов. Это стало известно по итогам августовской педагогической конференции. Как сообщил губернатор Владислав Кузнецов, изменения коснутся работников нескольких категорий. Они подразумевают повышение окладов на 4%, введение стимулирующей надбавки в размере 15 тысяч рублей за педагогическое мастерство, а также особые условия для участников программы «Земский учитель» и молодых педагогов. Отдельная статья поощрения ожидает учителей, чьи выпускники получили высокие баллы на ЕГЭ – 100 тысяч рублей за 100 баллов и по 50 тысяч за результат от 95 до 99 баллов. Тракторист, который пропал в якутской тайге, самостоятельно вышел к людям почти через месяц. Мужчина 78-го года рождения выехал из села Чкалов 26 июля и потерял ориентир. Спасатели нашли трактор, но не водителя. 23 августа мужчина вышел к селу Харула. 8 дней он провел в охотничьей избушке. Пек лепешки из муки с ягодами. Нашел сменную одежду и кирзовые сапоги. Сейчас его состояние удовлетворительное. Лесные пожары в Европе провоцируют взрывы боеприпасов времен мировых войн. Детонации зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах. Около Бордо обнаружили тайник с 400 снарядами. Один пробил жилой дом. В бельгийском парке Хайфенс огонь прошел по бывшим полям сражений. Засуха обнажила боеприпасы. Две мины нашли в Словакии, бомбу в Будапеште и снаряд в Рейне у Кёльна. Евросоюз предупредил об угрозе пожаров по всему континенту. И в завершении выпуска. Китайский человекоподобный робот «Молния» пробежал стометровку за 9,32 секунды, побив рекорд Усейна Болта. Пиковая скорость достигла 14,5 метра в секунду. Достижение продемонстрировали перед открытием вторых всемирных игр гуманоидных роботов в Пекине. В апреле робот преодолел полумарафон за 50 минут 26 секунд. Тогда инженеры удлинили ноги на 10 сантиметров. Китай считает гуманоиду робототехнику ключевым направлением развития. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.
2: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

0: Ханы Звонки, «Я не я», так называлась их песня, которая открыла новый музыкальный час. Ну, а я — это я, зовут меня Иван Семиклетов. Всем еще раз доброе утро, понедельник, напоминаю я. Начало новой рабочей недели, 24 августа на календаре, 11.07 на часах студийных. Вы слушаете радио «Пурга», живое радио Чукотки. В этом часе мы узнаем, кто такой Олег. Также мы с вами послушаем восточную песню от премьер-министра. И также «Ураган принесется» от Валерии. В этом часе обязательно сыграем викторину. Ничего не пропустите, получайте удовольствие от каждой минуты и делайте приемники погромче.
1: Радио «Пурга».

0: Ленинского 200.
1: Это 200, ёптава, 500.
0: Нам до Ленинского 300. Он согласился и везет.
1: А дорога покажет.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Реклама на радио Бурга.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Яд.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Анюйске плюс 10, плюс 12, значительная облачность и дождь. В Пивеке плюс 7, плюс 9, значительная облачность, ожидается слабый дождь. На Айоне плюс 7, плюс 9, пасмурно, слабый дождь. В Эквикиноте плюс 6, плюс 8, пасмурно и дождливо. В Биллингси плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. Марково плюс 13, плюс 15, переменная облачность, осадков не будет. В Беринговском плюс 10, плюс 12, пасмурно, слабый дождь. В Провидении сегодня пасмурно-дождливо, плюс 6, плюс 8. В Лаврентии плюс 5, плюс 7, пасмурно, ожидается дождь. В Анадыре сегодня также пасмурно, дождливо, ветер северо-восточный 9 метров в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9.

0: Большой, самый ленивый и самый крутой, самый взрослый и молодой. Кто установил рекорд мировой?
1: Рекорды России и мира.
2: А чипсики — это не только прохрустеть, а еще и про рекорды. Например, есть чипсовые рекорды. Самый большой пакет чипсов был сделан в прошлом году. В октябре 2025 года компания PepsiCo в Эр-Рияде в Саудовской Аравии установила рекорд. Пакет с чипсами весил 1525 килограммов. Пустая упаковка сама по себе весила 67 килограммов, а ее размеры составили 8,5 метров в высоту и 5 метров в ширину. Были другие попытки, например, в 2013 году сотрудники английской фабрики Coarse Chips сделали пакет, который весил около тонны, примерно 1000 килограммов. Чтобы соответствовать правилам книги рекордов Гиннесса, им пришлось приготовить всю партию чипсов за один производственный цикл. Для этого даже соорудили специальную систему перекачки из фритюрницы прямо в пакет. На сборку ушло около 17 часов. Также есть рекорд на изготовление самой высокой башни из пачек чипсов. Так, в 2016 году в Аргентине бренд Lay's построил башню из пачек чипсов высотой более 2 метров. Это тоже зафиксировали как рекорд. Есть еще соревнования по поеданию. Там тоже есть свои рекорды. В 2020 году Шон Кэмп из Англии установил рекорд. Он съел 100 чипсов Pringles за 5 минут и 9 секунд. При этом, по правилам, можно было выпить максимум одну пинту жидкости. И важно помнить, скоростное поедание может быть опасным, поэтому такие рекорды стоит пробовать только, ну, взрослым, адекватным и подготовленным людям.
1: Рекорды России и мира.

0: Реклама на радио «Бурда».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. И как в песне, которую мы только что с вами послушали, говорим Михаилу доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Как ваше настроение?
2: Шикарное.
1: Несмотря на пасмурную дождливую погоду?
2: Да.
1: А почему оно у вас такое шикарное? Поделитесь рецептом, может, у всех такое же будет?
2: Ну, просто с утра так проснулся, и мне очень такая погода нравится, честно, дождливая.
1: Ну, это здорово. А нравится ли вам побеждать в викторине?
2: Всегда.
1: Всегда. Как думаете, получится сегодня или нет?
2: Думаю, что не знаю.
1: Если вдруг не получится, настроение ваше ухудшится или все равно будет хорошим?
2: Я думаю, останется прежним.
1: Ну и здорово, тогда давайте вот с такими настроениями играть в викторину «Езда по правилам». Наш вопрос звучит сегодня так: пропускать машину с мигалкой или нет? В этой задаче на знание ПДД нужно правильно ответить, на чьей стороне преимущество проезда. Вашей или автомобиля с мигалкой? Ведь тот едет навстречу по полосе общественного транспорта, при этом включив только огни, но не сирену. А вам нужно повернуть налево. Понятно, что в реальности проще всего, ну, притормозить и пропустить полицию. Но каким будет правильный ответ на эту задачу с точки зрения правил дорожного движения? Обязаны ли вы пропустить встречный автомобиль с мигалкой, но без включенной сирены, или не обязаны?
2: Ну, я считаю так, что не пропустить — это будет смело.
1: Чертовски смело, я бы сказал.
2: Да. Я в этой ситуации не такой смелый, на самом деле. Я пропущу автомобиль, тем более с мигалкой.
1: Но без сирены.
2: Но без сирены, да.
1: Да еще по выделенной линии для общественного транспорта едет. Может, и не надо?
2: Да нет, ну пускай лучше пропущу. Ну, лучше их пропустить.
1: Ну, по правилам считаете, что нужно пропустить?
2: Да, по правилам я считаю, что у них преимущество.
1: Хорошо, мы услышали ваш ответ. Сейчас узнаем правильный, в надежде, что они оба одинаковые. Ваш ответ и ответ правильный. Встречный автомобиль имеет преимущество вне зависимости от его спецсигналов. Пункт 13.12 ПДД обязует вас при повороте налево уступить дорогу любому транспортному средству, которое движется прямо. При этом его водитель не нарушает правил. Синий проблесковый маячок разрешает ему отступать от требований большинства разделов ПДД, в том числе и от пункта 18.2, регламентирующего движение по полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаком 5.11.1. А это значит, что вы ответили абсолютно верно.
2: Ура!
1: Я вас поздравляю. И отсюда еще один вопрос. Настроение улучшилось или осталось таким же?
2: Улучшилось.
1: Улучшилось? Ну, это здорово. Мы вас поздравляем. Мы ждем приветов от вас.
2: Огромный привет радио «Пурге». Поздравляю вас с юбилеем.
1: Спасибо большое, нам очень приятно. Ну и также приятно, когда наши слушатели знают правила дорожного движения, за что вам тоже огромное спасибо. Еще раз поздравляем, ждем вас в наших викторинах. Ну и, конечно же, ждем вас за 20 литрами бензина или дизеля. Вы же, друзья, участвуйте в викторине «Езда по правилам». Слушайте внимательно, когда она будет, она всегда в разное время. Поэтому следите и подпишитесь на наш телеграм-канал «Пурга Радио», на канал «Радио Пурга Макс». Также слушайте эфир 101.6 FM, 102.8 в Анадыре, или же на умных колонках, или онлайн. Не пропустите все самое интересное.

0: знаете ли вы?
1: Белые медведи – одни из самых крупных наземных хищников и прекрасно адаптированы к жизни в арктических условиях. Их толстый слой подкожного жира и густая шерсть обеспечивают отличную защиту от холода. Однако из-за этих адаптаций белые медведи могут перегреваться во время активных действий или при повышенной температуре окружающей среды. Чтобы избежать перегрева, они иногда могут лежать на льду или снегу, чтобы охладиться. Белые медведи также имеют черную кожу под шерстью, которая помогает им поглощать солнечное тепло. Но их густая шерсть и жир предотвращают чрезмерное нагревание.
0: Теперь буду знать.

Freddie Mercury, Living on My Own, только что на волнах радио Пурга Galaxy. Далее от Конкс и Баста и Максим с треком «Наше лето 2.0» завершат этот час. Ну а наше лето сегодня дождливое. За окном надо все-таки либо зонтик, либо дождевичок, либо курточку непромокаемую обязательно иметь при себе сегодня, чтобы не намокнуть ни в коем случае и не заболеть.